0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
6: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
8: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
9: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
10: استا اس لا ووس د ترکیه.
11: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
12: Юфлет Зыри и Тюркия.
13: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанго Дэн Тай.
14: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
15: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
16: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
17: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
18: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
19: Аич, Радио, Воча Тюркия.
5: Говорит голос Тюркия.
7: Эфирда Тюркия овоза.
6: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е сыдай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
13: Эво ифонетис Тюркия.
16: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди аммурия Тюркия.
14: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia.
11: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkia.
9: Efirde Turkia ovoz radio.
18: It Turkia hangia radio ya.
12: Oldu radio glas Turkia.
15: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: إذاعة صوت تركيا، معكم اليوم كما عهدتموها.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووچ د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: Чалиши Туарчи Чешен Бонходен Тай.
6: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, да, Туркия Гаг Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
14: Овода Туркия Вину Радио Са.
15: Аич Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
6: Эзо ифонетис Туркия.
3: Олди радио глас Туркия. Гидар радио мурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: إذاعة صوت تركيا معكم اليوم كما عهدتموها.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: Желиши Туарчи Чешен, Бонходен Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
11: Да, да, Туркия Гаг, Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
15: Айч, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Диплеер Туркияның тети радиосы.
19: Е садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
8: Эзо ифонетис Туркия.
3: Овди радио глас Туркия.
5: Гидарре диамурия Туркия.
12: Ини адала радио суара Туркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia.
14: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkia.
11: Efirde Turkia ovoz radio sa.
18: It Turkia hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkia.
6: Turkia une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.